Страже, тогда уви мене, обступлше его множество агарен и емше его, приведен бист с множеством властель его, яко овце на заколение. И благочастивому, и блаженому, великому князю Лазару, главу отсекоше.